Sekuiert. Доктор Хаус советует, заканчивайся этой хуйней. Доктор Хаус советует, заканчивайся этой хуйней.